Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. Музыка к песне «Strangers in the Night» была написана хорватским композитором и певцом Иво Робичем для музыкального фестиваля, проходившего в Санкт-Петербурге. Позже свой доработанный вариант создал Берт Камферт. Именно его версия «Strangers in the Night» в 1966 году была записана великим Фрэнком Синатрой.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
9: В 1962 году Энди Уильямс исполнял песню «Мун Рива» на церемонии вручения премии «Оскар». Композиция тогда победила в номинации «Лучший саундтрек» и принесла своим авторам Джонни Мерсеру и Генри Манчини заветную статуэтку. Как рассказывал Уильямс, его мама смотрела церемонию и была уверена, что награда досталась ее сыну. Энди так и не удалось переубедить свою родительницу.
8: Энди Уильямс. «Мун Рива».

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
2: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
1: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан «Аркадия Новикова». Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво, когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Путешественникам назвали страны, в которых существует повышенный риск задержания граждан России и передачи их властям США. Об этом рассказал РИА Новости директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека российского МИД Григорий Лукьянцев. По его словам, многие государства имеют обязательства, в том числе перед США, по экстрадиции. Опаснее всего ездить в большую часть Европы и Латинской Америки, Австралию, Канаду, Армению, Израиль, Мальдивы, Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Шри-Ланку, Либерию и Марокко. В МИД рекомендовали ограничить посещение небезопасных направлений, если у граждан есть риск проблем в отношениях с американскими или европейскими властями. Российский сервис бронирования жилья Twill.ru обнародовал рейтинг самых бюджетных направлений для путешествий в мае этого года. Лидером перечня стал Ейск, где средняя стоимость ночи не дотягивает до 2300 рублей. В десятку также вошли крымские города и даже одна столица нефтяного региона Тюмень. Параллельно Twill.ru проанализировал и другой тренд – популярность одиночных поездок в мае. Здесь лидирует Москва. На столицу пришлось 14% всех соло бронирований. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем Сочи. Примечательно, что средняя стоимость ночи для одного путешественника в Сочи составляет 2193 рубля, что ниже общегородского показателя.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюле Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
15: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло. Ив Монтан.
16: Композицию «А Пари» для Ива Монтана написал его друг-исполнитель и автор песен Франсис Лемарк. Этого певца парижане с гордостью называли символом французской столицы. За свою музыкальную карьеру Лемарк сочинил порядка 400 песен, самый известный из которых стал трек «А Пари» в исполнении Ива Монтана.
15: Ив Монтан. «А Пари».
17: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2020.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
4: столько
3: в богатстве?
4: Условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
9: Просто так.
8: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vb.defizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
12: Подробнее на билайн.ру 12+.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 20.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзья.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи итоги визита в Китай. Телефонный разговор состоялся по инициативе корейской стороны. Деталей беседы не приводятся, однако агентство Ренхап сообщает, что это вторые переговоры президента США и Ли Джомена с момента инаугурации последнего в июне 25-го. Глава Белого дома находился с госвизитом в КНР с 13 по 15 мая. Трамп охарактеризовал поездку как крайне успешную, отметив, что во время переговоров удалось разрешить много вопросов. Польша не получала сообщения США об отмене отправки военных из-за сбоя. Власти республики узнали об этом из публикаций в СМИ. Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще в прошлый понедельник, 11 мая. Однако сообщение потерялось в секретной электронной почте начальника генштаба генерала Веслава Кукулы. В результате руководство Минобороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов США из СМИ в среду, говорится в публикации. Издание «Политико» также отмечает, что уведомление США не содержало подробностей или разъяснений, состояло только из одной фразы уведомительного характера. Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой выступили в Госдуме. Сейчас военный пенсионер может выполнить все необходимые условия, достичь установленного возраста, иметь требуемый стаж и пенсионные баллы. Однако фиксированную выплату ему не назначают. Это прямо запрещено законом о страховых пенсиях. В Нижней палате считают, что ситуация несправедлива, поскольку человек может десятилетиями работать в гражданской сфере, уплачивать страховые взносы, но при этом получать пенсию в сокращенном размере. Ростовская область стала лидером субботников «Мы за чистоту». Всероссийская акция проходила в преддверии Дня Победы второй год подряд с 18 апреля по 3 мая. Во время нее было организовано 13 тысяч субботников, которые объединили около миллиона жителей страны. Донской регион стал абсолютным победителем по количеству мероприятий и числу участников. В области было проведено 750 субботников, на которые пришли более 62 тысяч человек. На втором месте Челябинская область, на третьем Оренбургская, на четвертом Алтайский край, на пятом – Московский регион. В Донской столице состоялся матч между футбольным клубом «Ростов» и питерским «Зенитом». Поединок завершился со счетом 1-0 в пользу гостей. Команды встретились на Ростов-арене в рамках заключительного 30-го тура российского футбольного первенства. Соперники вышли на поле с абсолютно разными турнирными задачами. Желто-синие уже гарантировали себе место в премьер-лиге и могли действовать без оглядки на результат. А вот гостям для получения чемпионского титула достаточно было не проиграть. В итоге встреча завершилась со счетом 1-0. По итогам матча «Зенит» стал чемпионом России по футболу сезона 25-26. ФК «Ростов» остался на 10-м месте в премьер-лиге. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 73 рубля и 13 копеек, евро стоит 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь и до плюс 20. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на улице Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Российской улице Минжинского от остановки улицы Гресенко до улицы Веропановой и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой и до портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-863-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данная выгода складывается из программы «Трейдинг и прямой выгоды». Подробности уточните в отделе продаж.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
6: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85. 85.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В центре Екатеринбурга прошел забег в свадебных нарядах «Свадебный переполох». Участники пробежали 200 метров. Всего на старт вышли 290 невест и женихов в платьях, фатах, с букетами и другими свадебными атрибутами. По словам организаторов, мероприятие готовили 2 месяца. На его проведение потратили более 1 000 000 рублей. Среди участниц была екатеринбурженка Оля. Она сделала для забега платье в виде торта. Во время забега одна из участниц упала, запнувшись о платье, и ударилась локтем. Организаторы отметили, что заранее предупреждали участников о неровной поверхности трассы. Как стало известно, с девушкой все в порядке, на месте дежурили медики, скорая помощь и охрана. Другой участнице Кристине на финише сделал предложение ее спутник Тимур. Девушка ответила согласием и призналась, что давно ждала этого момента. Победителям забега подготовили призы. Женщины соревновались за бриллиант в 2 карата, а среди других подарков были образы от ателье и мужские костюмы. Папа Римский Лев XIV присоединился к тренду 6-7 во время встречи с детьми на площади Святого Петра. Когда понтифик подошел к детям, они начали кричать 6-7 и показывать мемный жест. И Лев XIV повторил его. Оригинальный ролик набрал уже 2 миллиона лайков и 15,5 миллионов просмотров, а также широко разошелся в СМИ и соцсетях. В комментариях пользователи реагируют по-разному. Одни смеются и называют Папу Римского легендой со святой аурой, а другие выражают чувство кринжа и недовольство ситуацией. Отмечая, что этот мем устарел. 6-7 или фраза 6-7 стала популярным брейнрот-мемом среди поколения Альфа в прошлом году. В рамках мема у этой фразы нет никакого смысла. Чтобы присоединиться к тренду в любой ситуации, люди просто выкрикивают эти 2 цифры и начинают синхронно поднимать ладони вверх и вниз.

0: «Полоса света» на радио «Монте-Карло». Крепость Кёнигштайн. Расположенная неподалеку от Дрездена на берегу реки Эльба, крепость Кёнигштайн является главной местной достопримечательностью, посмотреть на которую приезжают сотни тысяч туристов со всего света. Построена крепость была в 13 веке по приказу короля Вацлава I, а первое письменное упоминание о ней датируется 1241 годом в Верхнелужицкой пограничной грамоте, которую тот же Вацлав скрепил печатью «In lapide regis», что переводится с латыни как «на камне короля». Отсюда и имя крепости – Кёнигштайн или «камень короля». Правда, изначально она была не каменной, а деревянной, но постепенно была перестроена, расширена и укреплена. Причем настолько, что за века существования Кёнигштайна ее никому не удалось захватить. О неприступности крепости ходили легенды, и многие короли, цари и полководцы приезжали в Саксонию, чтобы посмотреть на чудесные укрепления. Несколько раз Кёнигштайн посещал даже Петр I. Говорят также, что интерес к крепости проявлял и Наполеон Бонапарт. Неудивительно, что со временем у такого неприступного сооружения появилась новая функция. Кёнигштайн стали использовать как тюрьму. Например, в начале 18 века в заточении здесь находился знаменитый алхимик Бёдгер и под неусыпным надзором проводил свои опыты, результатом которых стало появление первого в Европе фарфора. Кроме того, местные герцоги и короли хранили в Кёнигштайне свои бесценные сокровища. Известно, что во второй половине 19 века в местной сокровищнице хранилось более 2 миллионов таллеров — серебряных монет того времени, расфасованных в деревянные бочки. Сегодня Кёнигштайн функционирует как музей, который ежегодно посещают более 700 тысяч туристов. Кроме того, находящаяся на горе крепость является отличной смотровой площадкой, с которой открывается великолепный вид на долину реки Эльба.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
8: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
9: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Персонаж композиции «Mack the Knife» Мэкки Нож, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Mack the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг. Луи Армстронг. «Mack the Knife».

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
15: Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 20.
2: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Меня зовут Максим Артюхов. Бренд-шеф бутик «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Вучич указал на желание Сербии развивать совместные проекты с Азербайджаном. Кроме того, президент республики заявил о намерении продолжить сотрудничество в военно-технической сфере. Александр Вучич сообщил об этом по итогам встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Сербский лидер добавил, что страны смогут начать строительство газотурбинной электростанции в районе города Ниш на юге Балканской республики, чтобы запустить объект к 2030 году. Цена нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с 5 мая. Речь идет о фьючерсе с поставкой в июле. По данным лондонской биржи ICE, стоимость сырья выросла на 1,91% до $111.35 за баррель. К 5 утра по Москве Brent ускорила рост и торговалась на уровне $111.40 за баррель. Максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать почти 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже от 35 до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. В субъектах с невысокими зарплатами учитель получит около 13 600 рублей. В Москве и северных регионах сумма вырастет до 39 800 рублей. А с учетом северных надбавок выплата может составить 48 800 рублей. Эксперт подчеркивает, что итоговый размер пенсии напрямую зависит от заработка, с которого идут отчисления. Учителям советуют заранее проверять свой стаж и пенсионные баллы. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении жильцов многоквартирного дома в Таганроге. Речь идет о доме на улице Транспортной. Здание построили в 1954-м. В 22-м его признали аварийным, и степень износа объекта признана высокой. Однако до сих пор людям не предоставили благоустроенное жилье. Бастрыкин поручил главе регионального управления Аслану Хуада доложить о предварительных и окончательных итогах расследования. Также нужно отчитаться о работе по восстановлению прав жильцов. Мошенники атакуют выпускников и их родителей.

0: реквизиты карт. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 73 рубля и 13 копеек, евро стоит 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь и до плюс 20. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора более 20 минут. Около четверти часа потеряете на улице Доватора от АЗС до моста через железную дорогу. Столько же на Восточном шоссе, в Ворошиловском мосту и в Ворошиловском проспекте от Пойменной до Большой Садовой. Небольшие сложности на Российской улице Минжинского от остановки улицы Грисенко до улицы Веропановой и на Варфоломеева от Гвардейского переулка до переулка Семашко. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавейл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия. И они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Райд. Правильный выбор.
4: Данные выгоды складываются из программы «Прайд» на прямой выгоде. Подробности уточните в отделе продаж.
5: Реклама. Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО
4: «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Актер Джон Траволта стал обладателем почетной золотой пальмовой ветви на Каннском кинофестивале. Награждение стало сюрпризом и состоялось на премьерном показе режиссерского дебюта Траволты картины «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Фильм снят по его собственной книге, которую Траволта написал для своего сына в 1997 году. Вдохновением для книги и фильма стала любовь Траволты к авиации. В детстве он день за днем наблюдал, как взлетают самолеты на аэродроме недалеко от дома. С 15 лет он начал учиться летать, а в 22 уже получил лицензию пилота. За годы актер налетал более 9000 часов. По сюжету юный герой Джефф вместе с мамой отправляется на самолете в Голливуд. Перелет становится для мальчика путешествием всей жизни. Роли исполнили дебютант Кларк Шотвелл и Келли Би Эристон. Вышел локализованный трейлер боевика «Мятеж». Фильм с Джейсоном Стейтемом выйдет в прокат 27 августа. В центре сюжета окажется Коул Рид. Герой становится свидетелем убийства своего начальника-промышленника, сколотившего миллиардное состояние. Рида подставляют и объявляют в розыск, за преступление которого тот не совершал. Герой пускается в бега. Чтобы доказать свою невиновность, ему придется раскрыть международный заговор. «Мятеж» снял Жан-Франсуа Рише. В картине также снимались Аннабель Уоллес, Эдриан Лестер, Арнес Федерал, Роланд Меллер и другие.

Монте-Карло. Рататуй. Повар Огюст Густо из мультфильма «Рататуй» говорил: «Истинная кулинария не для робких. Наберитесь отваги, пробуйте, экспериментируйте». Овощное рагу «Рататуй», давшее название мультфильму о крысенке с уникальным чувством вкуса и любовью к кулинарии, появилось на свет в 18 веке в Ницце в результате кулинарных проб и экспериментов прованских крестьян и солдат. Тем не менее, несмотря на долгую историю, единого рецепта и способа приготовления рататуя до сих пор нет. Овощи обычно – это кабачки, баклажан, перец и помидоры. Можно варить все сразу или по отдельности, лишь в конце перемешивая. Второй способ считают более предпочтительным повара-эстеты, считающие, что только так сохраняется подлинный вкус каждого ингредиента. В разных странах и регионах в рататуй любят добавлять свои традиционные специи. Бесспорно одно. Рататуй, как никакое другое блюдо, позволяет экспериментировать и каждый раз создавать уникальный кулинарный шедевр, способный вызвать у самых строгих критиков гастрономический восторг не меньше, чем у Антуана Эго из одноименного мультфильма. Киноменю на радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
3: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
2: Все отключаю, экономим.
3: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
2: Комплектом?
3: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
2: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
4: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на bittrex24.ru. 16+.
5: Ла-лай-ла-ла-ла-ла.
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
10: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов, компактный CS 35+, бестселлер UNES, выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS 75+, от 2 200 000 рублей. Чанган, время быть в плюсе.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35+, в комплектации комфорт 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
8: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
9: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Вы слушаете радио

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 20.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама.
6: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
10: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
12: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
14: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
15: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Издание Axios сообщило о состоявшемся телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху. Президент США и премьер Израиля обсудили ситуацию вокруг Ирана. Беньямин Нетаньяху ранее заявил о намерении провести телефонные переговоры с Трампом в воскресенье вечером. При этом Ренхаб сообщила о беседе американского лидера с президентом Южной Кореи, в ходе которой стороны обсудили итоги визита главы Белого дома в Китай. В Южной Корее предупредили о последствиях забастовки сотрудников Samsung. Манифестация профсоюза запланирована на 21 мая. Премьер-министр республики Ким Мин Сок подчеркнул, что правительство примет все возможные меры, включая экстренное посредничество для защиты национальной экономики. Даже один день простоя на заводе по производству полупроводников Samsung Electronics приведет к прямым убыткам в размере до триллиона вон, подчеркнул премьер. Инфляция в России к концу года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает приспосабливаться ко внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку ЦБ. Министр добавил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом в России сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут, в том числе из-за нехватки рабочей силы, пишет ТАСС. В Ростовской области 169 студенток, которые учатся на очном отделении, получили единовременное пособие по беременности и родам. С 1 сентября 2025 выплату считают не от стипендии, а от регионального прожиточного минимума для трудоспособных. Мера поддержки предназначена для очниц вузов, колледжей, учреждений доп. Образования и научных организаций. Чтобы получить деньги, студентке нужно подать заявление через госуслуги или в клиентской службе отделения соцфонда. Российские компании все чаще задумываются о возвращении сотрудников с удаленки в офисы. Снижение ВВП и высокая ключевая ставка ограничили доступ ко внешнему финансированию. Теперь бизнес ищет способы повысить эффективность команд и пересматривает формат работы. Эксперты полагают, что к концу этого года количество работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое, до 600-800 тысяч человек. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 73 рубля и 13 копеек, евро стоит 85 рублей и 18 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь и до плюс 20. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Ченцова от 26 до 14 линии, на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой и на Ворошиловском проспекте от улицы Седова до Пушкинской улицы. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс».

0: Тотальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавейл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-800-63-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данная выгода складывается из программы «Подарили на прямой выгоде». Подробности уточните у отдела продаж.
1: Реклама.
2: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
1: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Издание Time Out представило рейтинг городов мира с наиболее развитой культурной средой. Российские города в рейтинге не участвовали. Список издания был сформирован на основе опроса 24 тысяч жителей из 150 городов. Эксперты оценивали качество и доступность искусства, музыки и театра, выделив 20 лучших направлений. Лидером списка стал Лондон, за которым следуют Париж и Нью-Йорк, отмеченные за разнообразие галерей, театров и музеев. Замыкают первую пятерку Берлин и Кейптаун, который был отмечен за проведение крупной международной художественной ярмарки. В топ-10 также вошли Мельбурн, Сан-Паулу, Мадрид, Флоренция и Краков. А во второй десятке рейтинга оказались Тайбэй, Марракеш, Копенгаген, Афины и Каир. Спрос на премиальные санатории в России продолжает расти. По данным туроператора «Алиан», за последние три года число бронирований санаториев высокого уровня увеличилось на 32%. На фоне интереса к wellness-отдыху и внутреннему туризму в стране активно открывается новая здравница категории 4-5 звезд. Главный тренд – сегмент роста интереса к превентивной медицине. Гости все чаще приезжают не только за классическим лечением, но и за чекапами, антистресс-программами, детоксом, восстановлением сна и программами долголетия. Эксперты отмечают и омоложение аудитории. Если раньше ядром гостей были туристы 45+, то сегодня все больше клиентов – люди 30-35 лет, предприниматели, топ-менеджеры и жители крупных городов, которые воспринимают санаторий как формат качественной перезагрузки. При этом премиальный сегмент продолжает развивать сервис – дизайнерские номера, авторскую кухню, спа-комплексы, медицинские технологии и нестандартные форматы размещения. Например, медсьюты с инфракрасными саунами и персональными wellness-сервисами.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 20.
2: Реклама. Ищете площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5-2. Окошкина.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о моде. Коллекция Audemars Piguet X Swatch Royal Pop, которая поступила в продажу 16 мая, вызвала огромные очереди с драками и давкой в разных точках мира. Толпы из желающих приобрести часы собрались в городах Франции, США, Великобритании, Италии, Индии, Эмиратов, Испании и других. В соцсетях можно найти видео из разных уголков мира. Так, например, в Милане на фоне ажиотажа запечатлели потасовку между охраной и покупателями. Стоимость часов из коллаборации начинается от 445 долларов, при этом средняя стоимость оригинальных часов Audemars Piguet варьируется в диапазоне от 15 тысяч до 30 тысяч долларов. В нашумевшую коллекцию вошли 8 версий часов разных цветов, вдохновленные эстетикой модели Audemars Piguet Royal Oak и архивной концепцией Swatch Pop 80-х годов. Особенностью часов стала необычная конструкция – восьмиугольный корпус из биокерамики диаметром 40 мм, который вставляется в съемную рамку с кожаным шнурком. Благодаря этому часы можно использовать как декоративный объект. Чтобы заполучить эти часы, люди приходили задолго до открытия магазинов и разбивали рядом палаточные лагеря. Из-за всеобщего ажиотажа в Нью-Дели, Мумбаи, Барселоне, Сингапуре пришлось закрывать свои магазины Swatch из-за соображений безопасности.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Ва-банга!
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
11: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
12: Подробнее на билайн.ру. 12+.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Завтра в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
19: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
5: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюле Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Ура! Премия!
10: Еее! И мне пришла!
9: И мне!
11: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
10: О, да!
3: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный, слабый, с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Столбик термометра днем поднимется до плюс 20.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот она, мое признание. Знание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. 97-летний Роберт Гордон Макафи из США попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым пожилым человеком в мире, совершившим полет в невесомости. Роберт Макафи – ветеран Второй мировой и психиатр на пенсии. В предгорьях Апалачии, где прошло его детство, он любовался звездами и грезил о космосе. Его мечты воплотились в реальность. Короткие полеты в условиях невесомости выполняет компания Zero G. Они проходят в небе над США. Пенсионер был в восторге от такого приключения. До границ атмосферы вместе с ним отправилась внучка Кейт, которая и уговорила его на эту авантюру. До этого они подолгу вели разговоры о космосе. В ходе полета 97-летний ветеран познакомился с 8-летним Джеком Прессманом, который, напротив, носит звание самого юного человека, испытавшего чувство невесомости. В ходе подготовки к полету он просто поддерживал активность, внимательно следил за своим здоровьем и ежедневно выбирался на прогулки. При этом отмечается, что один врач отказывался выдать ему справку с разрешением на полет, и Макафи, у которого самого солидный стаж в медицине, нашел выход. Всем, кто хочет последовать его примеру, ветеран рекомендует развиваться и уделять внимание активности, как умственной, так и физической.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Бермуды. Остров белых крыш.
2: В любой энциклопедии написано, что в состав Бермудского архипелага входит около 150 островов и рифов. Но на самом деле все самые крупные острова связаны дорогами и, по сути, образуют один большой остров. Американцы вообще часто называют его Бермуда в единственном числе. Первое, что удивляет там, это своеобразная архитектура. Все люди живут в домах, которые обязательно покрыты белыми ступенчатыми крышами. Это не какая-нибудь специфическая бермудская мода, а бытовая необходимость. Из-за особенности почвы на Бермудах нет рек и ручьев, и единственным источником пресной воды становится дождь. С помощью крыш местные жители и собирают дождевую воду. Она стекает в специальные резервуары по ступенькам, которые служат своеобразным фильтром. Белый цвет тоже выбран не случайно. На нем отлично видно, если на крыше образовался осадок, и ее пора чистить. Местные жители советуют: никогда не просите пить под грязной крышей. Вид белых бермудских крыш, утопающих в зелени, умиротворяющее зрелище, которое полностью соответствует духу Бермуд. Эти острова всегда были тихой британской колонией, свободной от войн и конфликтов. Лишь однажды на построенный англичанами форт напали испанцы. Форт дал два залпа, после чего испанские моряки решили отступить. Они не знали, что у жителей Бермуд, не привыкших к войнам, боеприпасов было только на еще один залп. И до сих пор жители островов сумели сохранить расслабленный, дружелюбный настрой. Например, на деловую встречу они вполне могут надеть шорты с яркими гольфами, а на улице обязательно поздороваются со всеми прохожими, даже с незнакомцами. Благо, их на островах не так уж много. По закону, в год Бермуды могут посетить не более 600 тысяч туристов. Это сделано для того, чтобы сохранить природу архипелага и заодно не создавать лишней суеты, которую так не любят местные жители.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Скидка до 60% в Инвитро на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
8: Открывать дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Скупер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УОН Стамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
1: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: Радио «Монте-Карло». «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

так что они недостаточно профессиональны. По мнению многих историков, это была крупнейшая ошибка в шоу-бизнесе за все время существования массовой культуры. Однако не менее грандиозную недальновидность проявил в конце 60-х годов популярный исполнитель Тони Беннет. Когда ему предложили записать композицию «What a Wonderful World», Тони назвал ее нелепой и отказался. А вот Луи Армстронг, напротив, с удовольствием записал свою версию этой песни. Вскоре она стала его самым продаваемым хитом, а сегодня, согласно многочисленным опросам, она считается одной из величайших композиций за всю историю музыки. Луи Армстронг. «What a Wonderful World»

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Фэшн-комедия «Дьявол носит Прада 2» официально преодолела порог в 500 миллионов долларов кассовых сборов. По данным СМИ, это крупнейший результат для фильма с лидирующими женскими персонажами со времен Барби. В Северной Америке фильм освоил 163 миллиона, на международных территориях – более 300. В сиквеле снимались Мэрил Стрип, Энн Хэтуэй, Эмили Блант, Стэнли Тучи, Леди Гага и другие. По сюжету Миранда Пристли воссоединяется с бывшей ассистенткой Энди. Критики оценили продолжение выше, чем оригинал 2006 года. 78% против 75% на Rotten Tomatoes. В Голливуде полным ходом идет кастинг на роль нового Джеймса Бонда. По информации инсайдеров, в гонку вступил 26-летний британский актер Том Фрэнсис, известный скорее в театре, чем в кино. Тем не менее, на него делаются довольно большие ставки. Фрэнсис получил широкую популярность после роли в «Вест-Энде», где сыграл в постановке по мотивам «Сансет Бульвар». Сообщается, что продюсеры грядущей шпионской франшизы очень воодушевлены такой кандидатурой. И все же Фрэнсис далеко не единственный претендент на культовую роль. Среди потенциальных кандидатов часто мелькают имена Джейкоба Элларди, Каллума Тернера, Аарона Тейлора Джонсона, Космо Джарвиса и других. Окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
15: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
16: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
17: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Тбанк. Страховые услуги оказывает АО Тстрахование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
18: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легенды спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+.
19: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
1: Штурман «Финиш» рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама. Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. В топ-10 мирового Spotify почти не осталось новых хитов. По данным, за последнюю неделю первое место занял Beauty and Beat Джастина Бибера и Ники Минаж. Второе — Billie Jean Майкла Джексона. Одна из двух песен 26 года, попавшая в десятку, это Swim BTS, расположившаяся на третьем месте. С некоторой натяжкой новой песней можно назвать и Back to Friends — Sombra. Трек вышел 27 декабря 24-го. Фактически это хит 25-го, а не 24-го года. End of Beginning Joe увидела свет в сентябре 22-го, то есть это тоже не совсем уж старая песня. Однако 6 из 10 треков из топ-10 вышли раньше 20-го. Более того, в списке оказались сразу три хита Майкла Джексона. Его песни раньше неплохо стримили, но после недавнего байопика «Майкл» интерес к его творчеству возрос в несколько раз. Сейчас легендарный альбом «Thriller» занимает 5-е место Billboard 200. Именно на этой пластинке вышли хиты «Billie Jean» и «Beat It». Одна из возможных причин взлета старой музыки — как раз стриминг. Раньше в чартах отражались лишь продажи альбомов и синглов, хотя многие продолжали слушать давно любимые песни. Вторая причина — TikTok, где часто вирусятся треки, выпущенные много лет назад. Так, главным TikTok-хитом 25-го стала «Pretty Little Baby» Кони Фрэнсис, записанная в 1962-м.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО ОТП Банк. Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
5: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тандандс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровня витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
15: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+. Ваш безупречный вкус. Радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы The Platters. Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл Platters не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти 2 месяца.
0: The Platters. Only You and You Alone.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3542.
4: Окошкина.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького 213. 0+.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама. Ищете площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5-2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. Американская художница и фотограф Диана Маркосян создала проект под названием «Replaced», в рамках которого она воссоздала памятные моменты со своим бывшим возлюбленным. Чтобы воплотить свою задумку в жизнь, художница вооружилась камерой, собрала съемочную команду и наняла актера, который похож на ее бывшего. Все вместе они отправились в путешествие по местам, где Маркосян уже когда-то побывала с экс-партнером – Майами, Париж, Ницца, Неаполь и Капри. Художница и двойник бывшего останавливались в тех же отелях и заведениях, а также частично повторяли ситуации из прошлого. В ходе путешествия получилось множество снимков и короткометражный фильм, которым художница поделилась в соцсетях. Материалы проекта «Replaced» также легли в основу арт-выставки и фотокниги. Диана рассказала, что этот опыт был болезненным, но послужил для нее своеобразным актом очищения. Эксперимент также помог ей осознать, как сильно она любила этого человека. Жители России стали чаще смотреть фильмы и сериалы, связанные с карьерой и самореализацией. Интерес вырос после выхода второй части «Дьявол носит Прада». Согласно исследованию, спрос на картины про бизнес, карьеру и профессиональную самореализацию увеличился на 22,5%. Одними из самых популярных проектов стали сериалы «Первый номер» и «Успешный». Значительный рост связывают с премьерой фильма «Дьявол носит Прада 2». Сериал «Первый номер» вышел в 2024 году. Это драмеди о писателе, который стал главным редактором глянцевого журнала. Роли исполняют Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко. «Успешный» — сериал, вышедший в 2023 году о коуче-неудачнике, который учит олигарха беззаботному отношению к жизни.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Версаль. Расположенный в пригороде Парижа дворцово-парковый ансамбль под названием «Версаль» в наши дни является одной из главных туристических достопримечательностей Франции. История его началась в 1623 году, когда по приказу короля Людовика XIII недалеко от Парижа был построен кирпичный охотничий дом, похожий на все феодальные замки того времени. А уже во второй половине 17 века король Солнца Людовик XIV решил возвести на месте охотничьего павильона роскошный дворцовый комплекс, который пожелал сделать своей постоянной резиденцией. Монарх не случайно выбрал это место. Он посчитал, что оставаться в Лувре и вообще в пределах Парижа ему было небезопасно. В строительстве, которое велось полвека, было задействовано около 30 тысяч человек. Причем работали над дворцом в основном крестьяне, призванные с окрестных земель, а также военные, на время освобожденные королем от службы. Если пересчитать на современные деньги бюджет, затраченный на возведение Версаля, получится космическая сумма — более чем 250 миллиардов евро. При этом стройка велась в режиме строгой экономии, из-за чего были допущены некоторые недоработки. Например, во дворце долгое время работали не все камины, а окна зимой закрывались неплотно, что делало проживание в роскошной королевской резиденции не слишком комфортным. Тем не менее, огромное количество аристократов круглый год оставались при дворе. В противном случае они рисковали лишиться своих титулов и привилегий. Эти правила монарх ввел не случайно. Людовик XIV посчитал, что ему будет спокойнее держать знать рядом с собой, так как тогда дворянам будет намного сложнее плести интриги и готовить перевороты. Долгое время Версаль был центром политической жизни страны, и королевская резиденция стала местом подписания многих международных документов, касавшихся не только Франции. Например, здесь был подписан договор, завершивший войну за независимость США. Здесь же был заключен мирный договор, положивший конец Первой мировой войне. В 1979 году Версаль был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. И в наши дни этот дворцово-парковый комплекс, превращенный в музей, ежедневно посещают десятки тысяч туристов со всего мира.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Ка-чинг.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро. Надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Мюлле Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла!
8: И мне!
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
9: О, да!
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Штурман финиш рядом, бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «ЗАП». Информация на сайте azs.татнефть.ру.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Летняя колекція уже в рандеву. Льняні ізделі Maison David. Кожний костюм Люмік, босоножки Танданс, Мюлі Ларі Блу і сумки Maison David. Рандеву. Ми забрали лучшее, щоб ви вибрали своє. Подробиці у продавців-консультантів.
2: Престижний кубок по гольфу Радіо Монте-Карло вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали? Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39. Собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
7: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о музыке. Леди Гага представила концертный фильм «Mayhem Requiem». Это запись специального выступления, состоявшегося 14 января этого года в Лос-Анджелесе. Снимать на телефоны на концерте было запрещено. Однако фанаты, побывавшие на шоу, говорили о новой аранжировке для каждой песни. Гага исполнила материал с альбома «Mayhem» в более мрачном, экспериментальном звучании. Певица вдохновлялась индастриалом, техно, гранжем и даже оркестровой музыкой. Полную версию альбома Гага выложила на Apple Music. Вышедший в марте 25-го «Mayhem» остается последней на сегодня работой Леди Гаги. Однако она продолжает выпускать новые песни. Так, в апреле Гага представила сингл «Runway», вошедший в саундтрек фильма «Дьявол носит Прада 2». Также в картине звучат еще две свежие песни артистки «Shape of a Woman» и «Glamorous Life». Сама Леди Гага тоже снялась в фильме. Альбом «Mayhem» получил отличные отзывы критиков и возглавил чарты многих стран мира. Также он принес Гаге Грэмми в номинации «Лучший вокальный поп-альбом». А тур в его поддержку собрал 362 миллиона долларов и аудиторию в 1 600 000 человек. Более того, именно Гага в 25-м установила исторический рекорд посещаемости женского концерта. На ее шоу в Рио-де-Жанейро пришли более 2 миллионов зрителей. Она побила рекорд Мадонны, которая годом ранее собрала 1 600 000 человек.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете.
5: Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
11: Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
13: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюле Лори Блу» и сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Завтра в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
16: Галя, у нас отмена!
17: Какая еще отмена?
16: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя с целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
18: Радио Монте-Карло.
19: Obsession.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Президент США призвал Иран поторопиться со сделкой. Исламской республике стоит побыстрее принять решение о соглашении, поскольку в противном случае от нее ничего не останется, отметил Трамп. Накануне «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники сообщила, что США и Израиль могут возобновить удар по Ирану на этой неделе. В публикации говорилось, что советники Трампа подготовили планы атак, однако хозяин Белого дома пока не принял окончательного решения. В МИДе России заявили об отсутствии сигналов из Киева о новых переговорах. Москва не видит готовности Украины продвинуться в вопросе урегулирования, сказал замглавы ведомства Михаил Галузин. В интервью «Известиям» дипломат напомнил, что для создания условий для начала диалога Владимиру Зеленскому нужно отдать приказ ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса. Галузин отметил, что переговорный процесс будет непростым, но Россия к нему готова. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с атлетов из России. Они допущены до турниров с флагом и гимном. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Оно касается всех 5 гимнастических видов спорта – художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Ученые Сеченовского университета разработали новый подход к лечению артериальной гипертензии. Метод предполагает более точный и персонализированный подбор терапии для людей с повышенным давлением. Специалисты предлагают проводить генетическое тестирование, чтобы определить, какие препараты и дозировки будут наиболее эффективны для конкретного пациента. По мнению исследователей, такой подход позволит повысить эффективность лечения гипертонии и снизить риск побочных эффектов, говорится в сообщении. В Донском главке МЧС России объявили штормовое предупреждение. Росгидромет предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Ростовской области. С 13-16 часов 18 мая до конца суток, а также местами в течение 19 и 20 мая в регионе ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20-25 метров в секунду. Центробанк сообщает, что доллар сегодня стоит 73 рубля и 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове преимущественно пасмурно, небольшой дождь и до плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
1: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая – день, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавейл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3308 88 88. 23 мая. Не пропустите. «Прайд». Правильный выбор. Данные выгоды складываются из программы «Прайд» на прямой выгоде. Подробности уточните в отделе продаж.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
1: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Актер Джеймс Франко снялся в приквеле франшизы «Джон Рэмбо». Это будет его первый блокбастер почти за 10 лет. Ему досталась небольшая роль антагониста. Самого Рэмбо исполнил Ноа Сентинео. Дэвид Харбор сыграл его командира. Режиссером выступил Йел Мари Хеллендер. Действие фильма будет происходить до событий «Первой крови» 1982 года с Сильвестром Сталлоне. Сюжет посвящен жизни молодого Рэмбо. Съемки уже состоялись. По словам Франко, лента может выйти в прокат в конце этого года или в начале следующего. Роль станет первым крупным проектом для Франко. Недавно актера также заметили на Каннском фестивале. Его видели на церемонии открытия, а позже на этой неделе на ужине «Шапард» и вечеринке в честь «Клаб Кит». Режиссер «Властелина колец» Питер Джексон рассказал, что ведет переговоры с наследниками Толкина о возможной экранизации произведений писателя, в том числе «Сильмариллиона». По словам Джексона, ранее права на эти книги были недоступны для киноадаптации, поскольку сын Толкина Кристофер выступал против подобных проектов. Именно он после смерти писателя подготовил к публикации «Сильмариллион» и другие тексты, вроде неоконченных преданий Номинора и Средиземья. Ситуация изменилась после смерти Кристофера Толкина. Теперь делами наследия занимается новое поколение семьи, которое, как отметил режиссер, гораздо более открыто к диалогу. Джексон сообщил, что Warner уже обсуждает с представителями семьи возможность лицензирования прав на другие книги писателя. Режиссер добавил, что хотел бы выйти за рамки приложений к «Властелину колец», на которых основаны последние проекты по франшизе, и заняться более масштабным и насыщенным материалом.

фильме «Амели», у чудаковатой, но необыкновенно милой Амели Пулен были свои маленькие радости. Запустить ладонь в мешок с фасолью, запускать блинчики по каналу Сен-Мартен и ломать сахарную корочку чайной ложкой. Сахарная корочка, о которой шла речь в фильме, это верхняя часть знаменитого десерта под названием «крем-брюле». Без него невозможно представить кондитерское дело во Франции. Десерт подают во всех заведениях страны, а в кафе, где работала главная героиня, после выхода фильма появилось мороженое «Амели» с восхитительным карамельным вкусом крем-брюле. Название «крем-брюле» состоит из двух частей, которые буквально переводятся как «подожженный крем». Это и есть главная особенность приготовления десерта. Основу блюда составляют желтки, сахар, сливки и ваниль. Их смешивают, а получившийся крем запекают, что приводит к образованию сахарной корочки. Затем ее поджигают и таким образом карамелизуют. Крем под корочкой остается мягким, нежным и воздушным. Необычное смешение двух текстур напоминает магию. Отсылку к знаменитому кадру из фильма «Амели» можно встретить в сериале «Эмили в Париже», который вышел в 2020 году. Один из ярких и эпатажных персонажей, модельер Пьер Кадо, находится в депрессии. Чтобы справиться с ней, он берет целый поднос маленьких десертов крем-брюле и начинает по очереди разбивать сахарные корочки. Ведь нет ничего более умиротворяющего, чем легкий хруст карамели. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегатора.

0: и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все как вам удобно и привычно.
1: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компанией в Bittrex24.
2: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
7: богатстве? Условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
11: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01-05. 5 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный

0: Привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Застройщик ОСЗ Доннефтестрой Театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ Доннефтестрой Девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Трамп обсудил Иран с командой по нацбезопасности. Заседание состоялось в минувшие выходные. По информации телеканала CNN, на встрече в гольф-клубе американского лидера в Вирджинии присутствовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Уитков. В материале не уточняется, какие именно решения были приняты по итогам консультаций. В Минпросвещение назвали регионы с рекордным числом победителей школьных олимпиад. Лидерами рейтинга стали Москва, Петербург, Татарстан и Московская область, уточнил глава ведомства Сергей Кравцов. Он добавил, что в мае завершился очередной цицл Всероссийской олимпиады 25-26 учебного года. В столице победителей и призеров финала 1972 человека. На втором месте Московская область 578 человек, на третьей строчке Петербург 344 ученика. Министр добавил, что география олимпиады с каждым годом охватывает все больше территорий страны. Квалификационная коллегия судей Ростовской области 22 мая рассмотрит вопрос о приостановке отставки 6 судей. Среди них бывший председатель Ленинского районного суда и экс-глава Советского районного суда. Информация появилась на официальном сайте коллегии. Также в списке оказались судьи Советского суда и мировая судья. С конца мая в Ростовской области стартует трудовой семестр для студенческих отрядов. По задаче губернатора Юрия Слюсаря на объекты региона планируют отправить более 1300 бойцов. Это на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится на сайте Донского правительства. Студентов ждут в 33 организациях. Больше всего 765 человек потребуется в детских лагерях. Также бойцы нужны в сельском хозяйстве, на транспорте и промышленных объектах. Например, на реконструкции путепровода на трассе М4 Дон. Часть студентов поработает за пределами области, на стройке Акую в Турции, в больницах разных городов и на железной дороге. Они смогут получить первый официальный заработок и опыт по специальности. Центробанк сообщает, что доллар сегодня стоит 73 рубля и 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове преимущественно пасмурно, небольшой дождь и до плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на троллейбусной от Российской до улицы Страны Советов. Скорость в потоке снижена до 3 км в час, время преодоления затора. Аналогичная ситуация на проспекте Михаила Нагибина от площади Гагарина до улицы Ларина. Четвертьчасовая пробка на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Также небольшие сложности на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на театре. В центральном проспекте от площади Химиков до Красноармейской. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-3333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данная выгода складывается из программы «Подарки на прямой выгоде». Подробности уточните в отделе продаж.
4: Реклама. Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
5: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральный.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об отношениях. Аналитики выяснили, как россияне сегодня относятся к свадьбам, сколько готовы тратить на торжество и какие форматы считают идеальными. Желание официально оформить отношения заявили 48% женщин и 37% мужчин. Еще 10% мужчин и 7% женщин признались, что готовы пожениться скорее ради спокойствия родителей. При этом свадьбы приоцененные считают 53% мужчин и 45% женщин. Самым популярным форматом оказались скромные церемонии. Почти половина женщин предпочли бы просто расписаться и отправиться в путешествие без банкета, еще 30% выбрали бы камерное торжество для близких. Среди мужчин 25% готовы ограничиться только регистрацией брака, а еще 24% выбрали бы небольшой праздник. Большинство опрошенных не хотят устраивать масштабные свадьбы. Против большого количества гостей выступили 72% женщин и 61% мужчин. Почти половина также не видит смысла тратиться на дорогой банкет и декор. Россияне все чаще готовы отказываться и от традиционных свадебных ритуалов. Выкуп невесты, похищение и конкурсы от ведущего поддерживает меньшинство. А крики «Горько» смущают примерно треть участников опроса. При этом первый танец и бросание букета по-прежнему остаются популярными элементами церемонии. Чаще всего россияне готовы потратить на свадьбу до 300 тысяч рублей. Среди мужчин 41% хотели бы уложиться в 100 тысяч, а среди женщин наиболее популярным вариантом стал бюджет в 200-300 тысяч, который выбрали 35% респонденток.

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Багамы. Багамские острова уже давно стали синонимом земного рая. Сюда приезжают отдыхать обеспеченные американцы из близлежащей Флориды и знаменитости всех мастей. Еще в 18 веке Багамы посетил Джордж Вашингтон и назвал их островами Вечного Июня. Хотя как раз в июне архипелаг лучше не посещать. Летом и осенью на Багамах сезон ураганов. В остальные же месяцы острова всегда рады туристам, так как большая часть средств поступает в местный бюджет как раз благодаря отдыхающим. Наиболее популярны среди них два острова – Нью-Провиденс и Paradise Island. На первом находится столица Багам – Нассау. Чистый город с колониальными постройками, дорогими бутиками и казино, ежедневный оборот которых составляет $1 миллион. Paradise Island расположен рядом и соединен с главным островом мостами. Его основная достопримечательность – крупнейшая на островах гостиница «Атлантис». Это действительно достопримечательность. В отель даже водят туристические экскурсии. В нем есть искусственная 2-километровая река, воссозданные руины Атлантиды и пирамиды Майя, а также огромный аквапарк, который занимает треть этого гигантского комплекса. Следующим по популярности островом архипелага считается Гранд-Багама. Он интересен тем, кто жаждет больше новых впечатлений. Там, в частности, находится самая длинная в мире цепь подводных пещер и копия знаменитого лабиринта в Нотр-Даме. Он создан специально для занятий медитативными практиками. Кроме того, совсем рядом расположен остров-парк Паттерсон-Кей, где вода из-за огромного количества кораллов, водорослей и рыб переливается всеми цветами радуги. Конечно, отдых на этих островах не из дешевых. Даже чаевые в некоторых ресторанах могут составлять до 20% от заказа и включаться в счет автоматически. Однако именно на Багамах любой каприз туриста от аренды личного самолета до целого необитаемого острова будет удовлетворен. В раю и не может быть иначе.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ищите площадку для частного мероприятия? Клёво. Ресторан Аркадия Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клёво. Когда в городе есть клёво. Максима Горького, 213. 0+.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3542. Окошкина.
7: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло». Long.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 7 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. В ООН заявили о глобальном жилищном кризисе. С ним столкнулись 2 миллиарда 800 миллионов человек, которые живут в неформальных поселениях. «Наша общая цель в этом вопросе должна быть единой, потому что в этой борьбе мы не одиноки», сказал президент Ассамблеи программы ООН по населенным пунктам Нга Курминг на 13-й сессии Всемирного форума городов. Он призвал участников мероприятия удвоить усилия в этом направлении. В Кремле заявили об очень серьезных ожиданиях от визита президента в Китай. Сегодня Владимир Путин готовится к предстоящей поездке в КНР, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, во время встреч в Пекине затронут все вопросы экономической повестки двусторонних отношений. При этом Песков отметил, что взаимодействие России и Китая очень разноплановое. Помимо торгово-экономических контактов, активно развивается диалог в области образования, а также в медицине и культуре. Более детально о предстоящем визите Путина в Китай расскажет помощник президента Юрий Ушаков, добавил Песков. Российский лидер посетит КНР по приглашению Си Цзиньпина 19-20 мая. В мае рубль заметно укрепился, курс доллара опускался ниже 73 рублей. На этом фоне в обменниках возник дефицит наличной валюты, а банки увеличили разницу между покупкой и продажей. По данным Центробанка, только в апреле россияне купили валюты на 108 миллиардов рублей. Это примерно на треть больше, чем месяцем ранее. Об этом пишет «Комсомольская правда». Однако эксперты призывают не паниковать. Кандидат экономических наук Николай Головецкий объяснил, что нехватка долларов и евро носит чисто технический характер. Специалист советует покупать валюту только тем, кто планирует зарубежные поездки. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, глава Росгидромета Игорь Шумаков подписали новое соглашение о сотрудничестве. Документ обновил договоренности 2009 года с учетом современных технологий и климатических изменений. Теперь у региона появится доступ к федеральной системе мониторинга, штормовым предупреждениям, данным о частоте воздуха и воды, прогнозам для аграриев. Власти и жители будут быстрее узнавать о резких сменах погоды и угрозах. Ответственной за мониторинг станет Северокавказская ОГМС. Область, в свою очередь, разместит на своих сайтах виджеты с информацией об опасных явлениях. Центробанк сообщает, что доллар сегодня стоит 73 рубля и 13 копеек, евро 85 рублей и 18 копеек. По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове преимущественно пасмурно, небольшой дождь и до плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Российской троллейбусной улице от остановки улицы Грисенко до улицы Страны Советов. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Помимо этого, небольшие сложности возможны на Ворошиловском проспекте от Пушкинской до площади Гагарина, на улице Панфиловцев и Вятской от АЗС до улицы 50-летия Россельмаша и на проспекте Соколова от Красноармейской до площади Гагарина. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
3: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавойл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия. И они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Райд. Правильный выбор. Данные предоставляются из программы «Правильный прямой выбор». Подробности уточните в отделе продаж.
4: Реклама.
5: СК-10.

0: Новикова. Закрытые события премиум уровня. Банкеты, корпоративы, презентации. Индивидуальные условия. Клево, когда в городе есть клево. Максима Горького, 213. 0+.
1: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
2: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске поговорим о туризме. Зампред Комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов предупредил российских туристов о мошенниках перед летним отпускным сезоном. По его словам, злоумышленники активизируются и создают фейковые сайты гостиниц, детских лагерей, туристических компаний. С их помощью они пытаются получить

конфиденциальные данные потенциальных клиентов. Наиболее распространена схема с выгодными предложениями. Людей специально торопят, чтобы те поскорее внесли деньги и не упустили шанс. Нельзя переходить по сомнительным ссылкам из мессенджеров и SMS, сообщать коды подтверждения и вводить данные банковских карт на неизвестных ресурсах. Также важно внимательно проверять адрес сайта, доменное имя и отправителя сообщений. Если цена выглядит подозрительно низкой, это уже повод насторожиться, подчеркнул Кривоносов. Российская блогерша назвала самые удачные месяцы для дешевой поездки в Японию. Так, по ее мнению, самый дешевый месяц – это январь. В это время в стране не проходят какие-либо торжественные события, однако можно покататься на лыжах и купить себе вещи по огромным скидкам в начале года. Адекватные цены ждут туристов и в октябре, при этом людей будет немного, а погода хорошая. В ноябре цены уже сильно вырастут из-за сезона мамидзи. Иностранцы заполнят популярные локации, чтобы увидеть огни на красные и желтые оттенки деревьев. А вот пик цветения сакуры приходится на апрель. В этом месяце Япония тоже принимает много отдыхающих. При этом бронировать туры нужно сильно заранее.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
9: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Tank 300 и Tank 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Tank. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Tank.
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
11: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
12: Дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: Композиция «Music to Watch Girls By» была записана Энди Уильямсом в 1967 году. Тогда трек суперхитом не стал. Второй шанс песня получила в конце 90-х, когда она была использована в рекламе известной автомобильной компании. Продюсеры Уильямса решили сингл перевыпустить и не прогадали. «Music to Watch Girls By» узнали и полюбили слушатели всего мира.
0: Энди Уильямс. «Music to Watch Girls By».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске об исследованиях. Ученые изобрели контактные линзы для борьбы с симптомами депрессии. Они разместили на линзах крошечные электроды, которые могут отправлять слабые электрические сигналы через сетчатку в области мозга, связанные с регуляцией настроения. Сигналы поступают таким образом, чтобы не задевать лишние участки. Команда испытала свою разработку на лабораторных мышах с нарушениями зрения. Животным ввели гормон стресса, чтобы их поведение и самочувствие напоминало аналог человеческой депрессии. Важно уточнить, что психика людей устроена куда сложнее, и сравнение двух состояний весьма условно. Экспериментаторы вживили грызунам миниатюрные контактные линзы. Далее специалисты стали наблюдать за активностью животных и регистрировать любые изменения в лучшую сторону. Если верить результатам, линзы действительно улучшили состояние мышей, сделав их более активными. По словам ученых, нам еще долго ждать аналогичных испытаний с участием людей. Оказывается, у людей, склонных к жадности, чаще возникает зависимость от азартных игр. Об этом говорится в очередном исследовании. С каждым годом азартные игры становятся все популярнее. Отчасти этому поспособствовало появление гемблинг-сервисов в интернете. Авторы свежей работы стремились выявить особые психологические черты, свойственные тем, кто не может стать зависимым от ставок или игр в виртуальных или очных казино. Ученые провели два масштабных опроса. В первом участвовали жители Нидерландов, во втором – Великобритания. Все респонденты рассказывали о наличии или об отсутствии пристрастия к азартным играм. Помимо этого, люди описывали свой характер, в том числе отношение к материальным ценностям. Результаты подтвердили гипотезу исследователей. Как выяснилось, высокий уровень склонности к жадности положительно коррелировал с повышенным риском возникновения лудомании. Команда уточнила, что ее исследование не повод обвинять всех лудоманов в жадности. В первую очередь, человек не может перестать бесконтрольно тратить деньги из-за особенностей работы центров удовольствия в головном мозге, а также из-за специфического окружения.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.
3: Go down.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ru.
6: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
9: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение мая на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 6 мая 2026 года.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Во вторник в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
13: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону пасмурно, сохраняется вероятность осадков, ночью до плюс 17. Завтра также пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Температура воздуха днем до плюс 27.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Американский режиссер Сэм Рейми, известный по фильмам «Доктор Стрэндж» в мультивселенной «Безумие» и «Человек-паук», снимет фильм «Магия» для студии Lionsgate. В основу ленты ляжет роман Уильяма Голдмана, который экранизировал в 1978 году Ричард Аттенборо. Он рассказывал историю чревовещателя, оказавшегося во власти своей марионетки. Проект Рейми станет современной адаптацией этого сюжета. Изначально Рейми собирался стать продюсером картины вместе с Роем Ли, но позднее взял на себя режиссуру. В команде продюсеров «Магии» будут также Крис Хаммонд, Том Салливан и Зайнаб Азизи. Немецкий режиссер Уве Болл, известный по фильмам «Blood Rain» и «Ярость», снимет неофициальное продолжение его картины «Дом мертвых», ленту «23 года спустя. Замок мертвых». Съемки зомби-хоррора начнутся 5 сентября в Германии. В проекте поучаствуют исполнители главных ролей оригинального фильма Джонатан Черри и Оно Грауэр. При этом официально новая картина не будет иметь отношения к игре «Сега», поскольку Болл не обладает правами на адаптацию. «Дом мертвых» рассказывал о группе студентов, отправившихся на остров на вечеринку и оказавшихся в эпицентре зомби-апокалипсиса. Болл пока держит в тайне детали сюжета нового фильма, но уточнил, что действие на этот раз развернется в замке. Продюсер картины Майкл Рэш отметил, что команда проведет апгрейд с дома полного зомби до замка полного зомби. «Дом мертвых» вышел на экраны в 2003-м. Фильм разгромили критики. Несмотря на это, он собрал более 10 миллионов долларов в домашнем прокате и, по словам Болла, заработал более 100 миллионов на видеоносителях по всему миру.

0: Реклама.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
2: Престижный кубок по гольфу «Радио Монте-Карло» вновь соберет гостей 30 мая. В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума в гольф-клубе «Агаларов» встретятся представители бизнеса, спорта и политики, а также звезды музыкальной индустрии. Партнер турнира АО «ОТП Банк». Ваш доступ к валютным переводам, безлимитным бизнес-залам и кэшбэку 5%. Станьте клиентом ОТП Банк Private Banking на otpbank.ru.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Радио Монте-Карло представляет. Четвертая церемония награждения спортивно-деловой премии «Чемпион» пройдет 3 июня в Санкт-Петербурге. Легендой спорта наградят лидеров бизнеса за поддержку отрасли на одном из самых красивых вечерних мероприятий Петербургского международного экономического форума. Организатор премии – спортивная платформа фонда «Росконгресс». 18+. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.
1: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Hit to the wisdom of old.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Рэй Чарльз. Композиция «Hit the Road, Jack», ставшая известной во всем мире в исполнении Рэя Чарльза, была написана не самим блюзменом. Песню сочинил для музыканта его друг Перси Мейфилд. В 1961 году Рэю Чарльзу с работой «Hit the Road, Jack» удалось возглавить национальный чарт США «Billboard» и провести на его вершине две недели.
2: Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: подкаста.
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «For the Good Times» была написана и впервые исполнена в 1970 году известным американским кантри-музыкантом Крисом Кристоферсоном. Позже свои версии этого трека записывали многие известные артисты: Дин Мартин, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Эл Грин и Перри Комо, в чьем исполнении песня «For the Good Times» в 1973 году попала в десятку национального чарта Великобритании. Перри Комо, «For the Good Times».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.